ночь весна дорогу зовет. Умана белла гаса сутурна, куллар маммана, эккуна шпину кора, улева келла сера ритурна. Аджа дровада мамма нан сапо, эккуну филе воча магундата, келла габбай черкан, айере морта, ma. Curra chies